0: НТВ Плюс предлагает вашему вниманию серию репортажей о матчах олимпийского хоккейного турнира 1968 года. Олимпиада в Гренобле, на которую сборная Советского Союза приехала в ранге чемпиона мира и Европы и действующего олимпийского чемпиона. И начинала этот турнир матчем против команды Финляндии. Мы посмотрим с вами третий период этого матча. Затем уже будем наблюдать за всем турнирным путем советской команды. Борис Александрович Майоров в студии Останкино вспоминает эти игры. Капитан советской сборной. Борис Александрович, добрый день, добрый вечер.
1: Добрый день, добрый вечер.
0: Я, комментатор НТВ Плюс, Михаил Мельников, постараюсь помочь тоже вспоминать эти события.
1: Ну, кроме того, что события, я вот посмотрел состав сборной команды Финляндии, и к моему не то что удивлению, а к моей радости, очень многих игроков финской сборной я знаю не только как соперников на хоккейной площадке, но я их просто знаю по жизни, но я о них постараюсь рассказать во время нашего короткого одноперёдного репортажа.
0: Да, Борис Александрович долго в Финляндии работал и, надо сказать, успешно работал. Собственно говоря, составы сразу назову, чтобы вам удобнее было ориентироваться. Урпо Юлинен в воротах сборной Финляндии. Первая пятерка, третий Ранта, сила пятый, Партинен, пара защитников, нападающие Реуна Мяки, капитан команды, десятый номер, Вальстен, восьмой, Кейнунен, девятый. Дальше шестой номер, Линдстрём, второй, Илпо Коскела, это защитники, двенадцатый, Оксанен, семнадцатый, Кеттола, пятнадцатый, Харью. Наконец, третий состав, Куси, 107-й, Тиркунен, 4-й, защитники, нападающие Йохансон, 11-й, Йорма Пелтонен, 14-й номер и 13-й Эссе Пелтонен. И Густав Бубник, главный тренер, в те годы возглавлял финскую команду. О нем тоже, наверное, чуть поговорим подробнее. Советская сборная в следующем составе. Виктор Коноваленко защищает ворота в дебютном матче на этом турнире. Виктор Зиндлер в запасе. Кузькин, Давыдов, первая пара защитников, 15-й, 2-й номера, Зимин, 14-й, Старшинов, 18-й, Майоров, 9-й, капитан команды, Борис Майоров. Евгений, к этому времени ваш брат уже за сборную не играл.
1: Не играл, да, последнее его выступление на чемпионатах мира и на Олимпиадах, кстати говоря, было в 64-м году.
0: Дальше вторая пятерка. Рагулин, пятый. Виктор Блинов, четвертый. Номер два защитника. Армейское звено атаки. 17-й Викулов, 12-й Полупанов, 11-й Фирсов. Наконец, играют Зайцев и Ремешевский в третьей паре защитников. Третий и шестой номера, соответственно. А нападающий 10-й Нишаков, 16-й Ионов, 19-й Моисеев. И тренерский дуэт Анатолий Тарасов и Аркадий Чернышов уже пятый год возглавляли сборную Советского Союза.
1: Я бы наоборот сказал. Аркадий Чернышов и Анатолий Тарасов.
0: Почему? Старшим тренером,
1: многие считали, что Тарасов был главным тренером. Нет, ничего подобного. Главным тренером в сборной команде тех времен всегда был Аркадий Иванович Чернышов.
0: Просто привыкли за многие годы воспринимать их как дуэт, хотя до этого они по отдельности работали со сборной. Они были соперниками непримиримыми в клубах, но вот под их началом у сборной Советского Союза была длительная победная серия, почти 40 матчей.
1: Но и по-человечески не очень ладили, пока работали в своих клубах. Их объединила потом, в конце концов, вот совместная работа в составе сборной команды Советского Союза.
0: Смотрим за игрой, видите, не очень много на трибунах зрителей в Гренобле. Стартовые матчи для финнов, эта игра не совсем стартовая.